0: Yo, this is Dr. Dre on 95.3 FM, WHRV.
1: Не вопрос, мы все в восторге от нашей медицины, но есть одна зараза, от которой нет вакцины.